Hey! Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 27.